коллектива Swam и Куринис Everything She Wants нускамбео чо плюс айтерия по 3 минучу. Четверта валанда, коллега Джугас Лапьенис рингасе мумс пасакоте апе тей прие кокио клаусмо ир вил гриш сварсите Вильняус района савивальдибес тариба. Четверта по пяту, плюсе 200 секунджу информациос.